0: Радиои Фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Фарханг. В эфире просветительная передача «Культурные истории». С вами я, Давлат Назаров. Сегодня мы с вами поговорим о предназначении понятия просвещения. Просвещение имеет окраску учебно-воспитательной деятельности и знаний, которые обогащаются и приумножаются посредством изучения той или иной культуры, того или иного культурно-художественного произведения. Просвещение – это передача или распространение всевозможных знаний и ценностей культуры, а также система воспитательно-образовательных, научных, исторических, культурно-просветительных мероприятий страны, нации или определенной цивилизации. Цели, задачи и структура просвещения могут иметь конкретный исторический характер и зависят от уровня экономического, политического и культурного развития общества. Направления просвещения неограниченные. Культурное, санитарное, психологическое, педагогическое, историческое и политическое просвещение. Немецкий философ Иммануил Кант считал, что просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Французский философ, просветитель 18 века Дени Дидро написал о цели просвещения как об энциклопедических знаниях, собранных великими людьми. Цель энциклопедии, писал он, собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придет после нас. И все ради того, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащенные знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям. Эти рассуждения позволяют нам сделать вывод, что именно распространение собранных знаний является одной из основных задач создателей энциклопедии, чем и является просвещение. Основная причина, почему мы обращаем столь большое внимание данной теме и в целом этому процессу – установление тождества между этими понятиями. В то время как под понятием образования подразумевается процесс воспитания личности, углубление знаний или обучение под чьим-либо руководящим началом, под понятием просвещения понимается распространение знаний в общем, несение знаний в широкие массы. При всем этом те, кто получает эти знания, могут и не считать владельца знаний своим наставником и даже не задуматься об обучении. Возможно, просвещение является устоявшимся термином или понятием. Исторические периоды разных стран были охарактеризованы как периоды и эпохи просвещения. Выдающиеся личности относили себя к категории просветителей. Не каждый раз, когда мы читаем стихи, смотрим на картины, просматриваем фильмы, думаем о том, что мы чему-то учимся. Но процесс просвещения идет, поскольку мысли создателя этих произведений передаются нам. Переживания, эмоции и смысл мы понимаем и принимаем. А если мы находимся в учебном классе, то мы учимся у преподавателя, иногда даже против своей воли. Конечно, знания распространяются в обоих случаях, но есть несомненные отличия в использовании этих терминов. Каждый деятель образования может назвать себя просветителем, поскольку он способствует передаче знаний. Но не каждый просветитель может назвать себя работником в сфере образования. Так, например, великий Лев Николаевич Толстой занимался не только просветительской деятельностью, как писатель, но и основал школу, преподавал детям, разработал собственную систему обучения. Его можно по праву называть как просветителем, так и деятелем образования. А вот говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, который в своих произведениях воспевал предания старины глубокой, идеалы и образы античности, имена современных и древних философов, государственных деятелей и многое другое, что также передает знания читающему, мы не называем его деятелем образования. Он был и остается гением поэзии. Ну и для ясности мы приведем значение этих строк Пушкина из поэмы Александра Сергеевича «Руслан и Людмила». Строки представляют собой пушкинский перевод одной из поэм Оссиана английского писателя XVIII века Джеймса Макферсона. Пушкин перевел эти строки почти буквально, но придал им русскую интонацию. Заменил абстрактное слово «деяние» на конкретное слово «дела». Одни и них лет на певучее словосочетание «предание старины глубокой». Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Эти строки звучат торжественно и одновременно чуть иронично, как и положено вступлению к волшебной сказке. Иносказательно они означают о давних и малодостоверных событиях, которые не все помнят и не все знают. Само выражение вошло в разговорный русский язык как воспоминание о событиях давнего прошлого. Его используют, когда хотят подчеркнуть, что речь идет о чем-то уже давно прошедшем и даже изрядно подзабытом. Также Пушкин использовал эту фразу, чтобы выразить уважение к культурному наследию, традициям и легендам, которые передаются из поколения в поколение. Поэт подчеркивал важность сохранения и передачи исторического опыта и мудрости предков. В дополнение я хочу подчеркнуть то главное, ради чего мы и провели с вами несколько минут беседы. Важность сохранения и передачи опыта, знаний, культуры, традиций, научных открытий наших предков и современников. Вот что является главной целью просвещения, передача будущим поколениям лучшего, что мы имеем. Вот что является главной целью просвещения, передача будущим поколениям лучшего, что мы имеем. Таджикский народ, как и все персоязычные народы мира, может гордиться тому просветительскому достоянию, культурному наследию, историческим ценностям, которые мы унаследовали у своих предков. У таджикского народа многотысячелетняя история и огромное просветительское богатство, которым он щедро делился со всеми нациями и цивилизацией в течение своей истории. Перенесемся в недалекое прошлое. На 170 лет назад, к временам Ахмади Дуниш, выдающийся ученого, философа, поэта и просветителя 19 века, родоначальника просветительского движения в Средней Азии, чье влияние простиралось далеко за пределы его времени и региона. Дуниш известен как поэт, писатель, дипломат, государственный и посол Бухарского эмирата в Российской империи. Произведение Дуниша «Путешествие из Бухары в Петербург» рассказывает об этом направлении его деятельности. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим наш рассказ.

Уважаемые радиослушатели, продолжаем нашу передачу. Изучив экономическую и политическую жизнь России, Ахмад Дидониш обстоятельно изложил свои мысли в специальном своем труде, названном «Трактат об устройстве государства и взаимоотношениях людей». Прогрессивные идеи писателя-просветителя, нашедшие свое отражение в его сочинениях, быстро распространялись среди передовой части ученых и поэтов того времени. К концу XIX века Ахмад Дидониш завершает свое главное произведение «Редкостные события» «Набудир ул вакоэ». Нравоучительные и философско-этические рассказы, путевые заметки о путешествиях в Россию, включенные в это сочинение, отражали его просветительские идеи. Слова Дидониша как ученого, писателя, смелого критика и мира.

Ката и толкователя догм ислама еще больше укрепилась среди передовой общественности Бухарского эмирата. В доме Ахмади Дониш постоянно собирались прогрессивно настроенные поэты, музыканты, ученые. Устраивались литературные и музыкальные вечера. Движимый желанием передать современникам и потомкам свои знания и жизненный опыт, Дониш все свое время и энергию посвящает творческому труду, подошедшим до нас рукописям писателя, и по словам его современников, можно судить о необыкновенном трудолюбии писателя. Дониш не только обладал богатейшим культурным и научным багажом, но и критически осмысливал устои общества, выступал против застоя в образовании, юриспруденции и государственном управлении, стремясь к обновлению и реформам. Он предлагал идеи ограничения абсолютной власти и создания институтов, аналогичных парламентам Европы, что для его времени казалось стремлением в будущее, вдохновленным духом просвещения. В контексте личности Ахмади Дониш культурная дипломатия приобретает особое значение. Его жизнь и творчество служат живым примером того, как культурные наследия и интеллектуальные достижения могут стать фундаментом для объединения разных народов и построения мостов между миром прошлого и современным, между Востоком и Западом. Его труды, философские концепции и поэтические произведения – это не просто знание о родной земле, но и приглашение к диалогу, отражение вечного стремления человека к истине и прогрессу. Ахмади Дониш видел в России не только мощную державу, но и культурного партнера, с которым возможно было строить отношения, основанные на взаимопонимании и сотрудничестве. Его деятельность в качестве секретаря Бухарского посольства стала связующим звеном в дипломатических и культурных отношениях, способствуя укреплению торговых связей и обмену знаниями между двумя регионами. Именно благодаря таким выдающимся личностям, как Ахмади Дониш, культурная дипломатия Средней Азии вышла за рамки формальностей, становясь живым процессом взаимного уважения и обогащения культурных традиций. В подтверждение своих слов приведу вам несколько строк из перевода сочинения Ахмада Дониш, где он сам подчеркивает свой просветительский вклад, к которому мы, сегодняшние последователи знаний, имеем прямое отношение. Мне говорил один мудрец, что шаху приличествует по его размаху. Дворцовые широко открытые двери для тех, кто сведущ в красоте и вере. Философу, во-первых, ибо он глубинами познаний умудрен. Врачу затем, чья колдовская сила одним дыханием счастье приносила. Затем за врачевателем идет провидец будущего, звездочет. Потом певец, которого мы ценим, за то, что душу облегчает пением. И, наконец, поэт, что дивной песней нас приобщает к высоте небесной. Наличие любого из людей, подобных этим, украшение царства. Властитель, их душою овладей, и ты добьешься возвышения царства. Ведь ясно для раба и для царя, что дар людской дороже янтаря. И никакое серебро и злато не будет здесь достаточной платой. Далее Ахмади Дониш перечисляет свои достоинства с гордостью, который и мудрец, и врачеватель, который писарь, прорицатель, тот самый ослепительный Ахмад, в чем дивном пении соловьи гремят. Я сред поэтов голос боевой, кто одолел меня певучей речью? Сред мудрецов сливу я головой, какая мысль не шла ко мне навстречу? Орла превыше и мудрее змеи, во мне кипят могущества мои. Изучать труды и мудрость наших ученых, просветителей, использовать и приумножать их в повседневной жизни – наш долг, а передавать их нашим детям и будущим поколениям – наша святая обязанность и главная из целей, которая преследует данная передача и радио «Фарханг». Уважаемые радиослушатели, вы слушали размышления о просвещении и краткую историю возникновения просветительского движения таджиков в XIX веке. В следующих передачах мы с вами более детально обсудим просветительское богатство других ярких представителей культуры прошлого и наших известных современников. До следующих встреч в эфире передачи «Культурные истории».

0: خب ادامه دارد برنامه ما خسته نباشید ما صحبت رو ادامه میدیم یک معلومات دیگر اینجا به دست ما رسید و این معلومات هم دیروز بود من میخوام این معلومات هم برای شما پیشنهاد بکنم دیروز سابقه دار تلویزیون و رادیو سابق معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حکمت زاده عبدالصمد حیدر از عالم درگذشت است و مرحوم سالهای زیادی به حیث معاون رئیس کمیته تلویزیون فعالیت نموده در رشد و تکامل ساحه خب جوری نمودن تکنولوژی های معاصر رقمی، توسعه بخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی و تربیت متخصصان جوان سهمی بوریز و فراموش نشونده گذاشته است. نام اینه که خدمات های صادقانه او در رادیو در تاریخ تلویزیون و رادیو کشور با حرف های زرین ثبت خواهند شد. رهبریت و کارمندان کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از درگذشت این شخصیت فدایی و خدمت نشان داده سخت اندوهگین بوده با اهلی اویلی خانواده نزدیکون و پیوندونیشون همدردی عمیق اظهار می نماید و این از نامی کلی از نامی رهبریت کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان دیگر رادیو رادیو فرهنگ صدای دوشنبه خلاصه کارمندان این ساختار همدردی عمیق بیان شد. خب خلاصه ما میگذاریم به قسمت چند معلومات های بسیار مهمی دیگر که معلومات های سطح جهانی هستند و اینا را هم باید ما براتون پیشنهاد بکنیم. تومیریس شما هم دارید به فکرم یگان معلومات بید معلومات های شما رو میشنویم و بعدا من چند معلومات دیگر پیشنهادی شما دا خواهم کرد. مرمت
1: Благодарю, Навруз. Да, друзья, Навруз нам дал очень много хорошей информации нужной. И да, я к вам возвращаюсь с несколькими новостями. Итак, друзья, 1 июля в истории Таджикистана связано с несколькими событиями. В 1931 году введены в эксплуатацию угольные шахты номер 1 и 3 в Шурабе, ныне Исфаринский район Сагдийской области. 1939 год открылся Канибадамский авторемонтный завод, позже заводов автозапчастей АО «Бодом». Также 1 июля 2026 года в 2008 году введен в эксплуатацию второй агрегат Санктудинской ГЭС-1. В 2009 году заработала новая система регистрации предприятий «Единое окно». А также в 2010 году в Душанбе состоялась церемония открытия здания филиала Московского государственного университета имени Ломоносова, друзья. Также отмечу, что 1 июля родилась киноактриса, народная артистка СССР Клара Лучко, а также принцесса Уэльская Диана. Кстати, друзья, я думаю, что многие люди вообще, кто нас слышит, они знают, насколько леди Диана, она была очень знаменита своей благотворительностью, своим хорошим нравом. И поистине, вот в моменте, вот воистину, когда она ушла, мир потерпел очень сильную потерю, потому как это был человек, который всегда слышал людей и все делал для социума, все делал для того, чтобы улучшить и помочь детям, сиротам, каким-то нуждающимся, да, скажем, слоям общества. И да, это на самом деле печально, что принцесса Диана покинула так рано этот мир. Вот, друзья. А также в 1661 году заключен мирный договор между Россией и Швецией, и впоследствии чего завершена русско-шведская война, которая длилась с 1656 по 1658 год, друзья. Навруз.
0: خب دوستان عزیز اینجا ما چند معلومات مهم دیگر را براتون پیشنهاد میکنیم ساعت الکی 7:29 دقیقه ما صفحه های آزمونی که داریم البته برای شما پیشنهاد میشود دور نباشین پریشان نشوین ما حتما این صفحه را براتون پیشنهاد میکنیم سال 1997 هنگ کنگ از قلمرو بریتانیا به چین برگردانیده شد سال 2000 استفاده امضاهای الکترونی برای تصدیق حجت های مالیوی در ایالات متحده اجازه داده شده است سال 2006 آغاز بخش خبرها در شبکه تلویزیونی وستی به قول یعنی برای پخش شروع شد یعنی پخش کرده شد یکمی ایولی سال 1751 اولین جلد انسیکلاپیدیا در جهان نشر شده است و تشبسکار این طرح نادر نشیر فرانسوی لوی بریتون بود که سال 1747 با فیلسوف و نویسنده معروف دنی دید رو پیشنهاد کرد که رهبری اون رو بر عهده بگیرد соли 2012 дар мусобиқаи ниҳоии УЕФА евро 2012 Испания Италияро бо ҳисоби 4 бар 0 шикаст додааст. Соли 2013 Хорватия ба иттиҳоди Аврупо дохил шуд. Соли 2017 Иёлоти Муттаҳида аз созишномаи Париж хориҷ шудааст. ва имрӯз рӯзи Канада як ҷашни миллӣ дар кишвари Канада аст ва рӯзи Канада ба хотири таъсиси расми доминиони Канада дар рӯзи 1 июли соли 1867 таҷлил мешавад ва ин сана оғози истиқлолияти Канада аз Британия ба шумор меравад то соли 1982 ин сана бо номи рӯзи доминион маъруф буд ва танҳо баъдтар бо қарори расмӣ номи он ба рӯзи Канада Канада Дай иваз гардид Канада аз 10 музофот ва 3 ҳудуди шимолӣ худмухтор иборат аст ва ҳамчун яке аз кишварҳои пешрафта ва устувори ҷаҳон ба қавле шинохта мешавад. Соли 2018 тими миллии футболи Русия яъне барои аввалин бор дар таърих ба даври 4-як финалии ҷоми ҷаҳон баромад ва Испанияро дар силсилаи пеналтӣ мағлуб кард. Яъне бозӣ мусовӣ буд 1-1 ва аммо дар зарбаҳои пеналтӣ ҷаримавӣ 4-3 ба қавле ба фойдаи тими Русия анҷомид. Соли 2022 Украина бо Русия низоми раводид ҷорӣ кард. Ин пас аз ҳамон низоҳое буд ки миёни Русия ва Украина ба қавле оғоз шуд ва ҳамин гуна ҳолат аст. Вале ҳам ҷанг дар ин ду кишвар бумарон ба қавле идома дорад ва ҳамарӯза қаламрави ҳамдигарро мавриди ҳуҷум қарор медиҳанд. Албатта тариқи силоҳҳо, тариқи мушакҳо, хулоса ин чизо. Ва хулоса имрӯз ҷаҳон дар як тағйироти куллӣ қарор дорад. ва ҳарчанд ки мо агар як андеша бикунем камакак атрофи ҳамин масоил воқеан ам аввалтар аз ҳама мо чанд рӯз пештар рӯзи ваҳдати миллиро ҷашн гирифтем санаи 27 июн ва пешаки мо ҳарчанд рӯзи истироҳатӣ буд мо дар эфири мустақим табрик кардем лекин мо фақат бояд кӯшиш бикунем ҳамин ваҳдати миллиро бояд ҳифз бикунем ваҳдати миллӣ бисёр як чизи муҳим аст барои тамоми кишварҳо ва мо ба замоне ба қадри ҳамон чиз мерасем ки вақти ҳамон чизро мо аз даст медиҳем масалан вақти падару модар ҳаст вақте мебинем як нафар падару модарш аз даст дод худо раҳмат кунад мегӯем ё ин ки ҳамдардӣ баён мекунем тамом лекин ҳамон ҳисамо надорем ҳамон ҳис дар вуҷуди мо нест барои ки падару модари мо ҳаст ва истиқлолият ин ҳамин неъмат ҳам тинҷиву амони ваҳдати миллӣ ҳам ҳамин чиз аст вақте ки ҳамин чиз дар мо ҳаст мо оли ба қадри ҳамин чиз шояд уха камтар мерасем лекин шумо тасаввур бикунед як бор кишварҳое ки дар уҷа масалан низо аст амн нест ва масалан мушакҳо аз болои сари онҳо дар як рӯз намедонам чанд маротиба мегузарад ва бубинед онҳо чӣ гуна дар тарсу ҳаяҷон ҳастанд ки ё худо накунад ки як мушак ҳамин ба хонаи мо расад як мушак ба фалон ҷо яъне ин аз чи аст аз чи шаҳодат медиҳад мо бояд ҳамин чиза вақте ки нигоҳ мекунем мебинем и барои мо бояд як дарс бошад як намуна бояд ҳамин чиз бошад барои ҳамин мо насиҳат намекунем фақат тавсия медиҳем бояд тинҷиву амонӣ ваҳдати миллӣ якдигарфаҳмӣ дӯстию бародарӣ қадр кардани ҳамдигарро бояд дар мадди аввал гузорем ман ҳамаи шуморо дӯст медорам бовар кунед ман сидқан ҳамаи шуморо дӯст медорам эҳтиром мекунем ва ба хотири эҳтироми шумо ҳар су барвақт аз хоб хестамон аз микрофони радиои фарҳанг меем то ин ки бо шумо бошем то мирисам фикр мекунам ҳамчунин хуб бале мо як суруд мешунавем баъд аз шунидани суруд бармегардем аммо ман тоне ки суруда пайдо мекунам фикр мекунам ки томирис шумо чизе гуфтани ҳастем
1: Да, Навруз, благодарю. Действительно, это на самом деле такая правда, что мы каждое утро просыпаемся очень рано, друзья, только чтобы радовать вас, максимально делиться с вами актуальной информацией, новостями и, конечно же, с нашим позитивным, как модно сейчас говорить, вайбом и настроем, друзья. Сегодня 1 июля 2026 года, напоминаю. Вы нашли? Все. Итак, друзья, у меня есть краткая информация касаемо праздников сегодня и событий в мире.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать, однако отец его понял, отчего не весел сын его, и сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира.

Никто не знает дня, когда уйдет. Никто его не знает и не ждет. Быть может, в этом мудрость бытия. Живи, пока не рвется нить твоя. Но если б знать, о, если б знать, когда покинет небосвод твоя звезда, как мы спешили бы объять все то, чего нам не вернет уже никто. Какие бы открылись нам миры, как были бы с друзьями мы щедры, как берегли бы миг и день и час, что от могилы отделяет нас. В неведении и счастье, и порог мы забываем, что отмерен срок. Меж первым криком и последним днем мы слишком расточительно живем.

Не уходи, не покидай меня, прекрасный мир нас ждет. Не уходи, с тобою выпью я печали сладкий мед. И не грусти, цветами я сполна обиду искуплю. Не уходи, не покидай меня, и день наш расцветет. Но если ты меня отвергнешь, я напрасно проживу. Не уходи, не покидай меня, а то мой храм падет. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. Не уходи, не покидай меня, иначе буду мертв. Со мною рядом ты и горя нет. Со мною рядом ты и горя нет. Любовной грусти нет. Не уходи, золотой мой амулет, и счастье к нам придет. Любимая, ты мне навек дана. Любимая, ты мне навек дана, ты милость и оплот. Не уходи, не покидай меня, душа моя зовет. Со мною ты по-прежнему юна. Со мною ты по-прежнему юна. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Пока.

0: Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы приветствуем вас на нашей волне. Тем, кто только что присоединился к нам, напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Это русский блок «Радио Фарханг». По сегодняшний день подарит вам хорошее настроение и принесет вам только добрые вести. А прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Вчера под руководством президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. Открывая заседание, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил выдающиеся заслуги покойного председателя Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота, тело которого утром 30 июня было обнаружено в реке Пянж. И в памяти об этом преданном сыне Родины объявил минуту молчания. Далее участники заседания заслушали доклад министра сельского хозяйства Курбона Хакимзода о государственной программе инновационного развития хлопководческой отрасли Республики Таджикистан на 2026-2030 годы. Было подчеркнуто, что программа разработана с учетом важной роли хлопководства в обеспечении занятости населения, производстве сырья для развития легкой пищевой промышленности, увеличении объемов экспорта продукции, а также внедрение механизмов, направленных на обеспечение устойчивого развития хлопководческой отрасли. А затем была рассмотрена государственная программа развития шелководства и переработки коконов в Республике Таджикистан на 2026-2030 годы. Было подчеркнуто, что основными целями программы являются увеличение объемов производства коконов шелкопряда, потенциала привлечения инвестиций и модернизация технологий переработки коконов. Далее был заслушан доклад ответственных лиц о государственной программе развития сельских библиотек Республики Таджикистан на 2027-2031 годы. Было подчеркнуто, что основными целями программы являются содействие развития сельских библиотек, формирование системы повышения квалификации, переподготовки и подготовки специалистов, укрепление материально-технической базы, а также приведение деятельности библиотек в соответствии современными требованиями. Завершение заседания правительства лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил на основе реализации резолюции Организации Объединенных Наций Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений разработать комплексные программы и активизировать деятельность по продвижению культуры мира как внутри страны, так и на международном арене.
1: Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда госпожу Мафалду Дуарте. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества сторон и проведения 45-го заседания Совета управляющих фондов в городе Душанбе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Таджикистаном и Зеленым климатическим фондом, который в настоящее время успешно развивается. Большое внимание было уделено вопросам, связанным с последствиями изменения климата, сохранением ледников в горных районах, управлением водными ресурсами и снижением рисков и угроз стихийных бедствий. Стороны приветствовали утверждение страновой инвестиционной программы фонда для Таджикистана и новой региональной программы от ледников до хозяйственников. Вопросы сотрудничества в областях энергетики и сельского хозяйства также были темой разговора. Обе стороны подтвердили свою заинтересованность в продолжении и дальнейшем расширении связей по всем направлениям, представляющие взаимный интерес.
0: Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибек Каландар провел встречу с руководителем регионального представительства Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Центральной Азии Мохира Сафарли в связи с его назначением на указанную должность. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние сотрудничества Таджикистана в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, перспективы его дальнейшего развития, а также реализация совместных проектов. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся деятельности данного управления в Республике Таджикистан и регионе.
1: В ходе очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества независимых государств, в Минске постоянный полномочный представитель Республики Таджикистан при уставных и других органах СНГ, чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтовар Сафарзода представил принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюцию «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений принято Организацией Объединенных Наций 25 июня 2026 года по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. В своем выступлении посол подчеркнул историческое значение принятия резолюции, отметив ее широкую международную поддержку.
0: Министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Каурзода принял участие в консультативном заседании электората группы стран-членов Всемирного банка и Международного валютного фонда, которое состоялось в городе Ташкент Республики Узбекистан. В ходе заседания Файзидин Каурзода выступил с докладом о положительных макроэкономических показателях страны, в том числе о росте валового внутреннего продукта, снижении уровня инфляции, сохранении устойчивого уровня государственного долга, а также об успешной реализации макроэкономических и структурных реформ. В продолжение выступления министр финансов подтвердил готовность Республики Таджикистан к дальнейшему укреплению сотрудничества со странами электоральной группы в таких направлениях, как цифровизация экономики, развитие зеленой экономики, совершенствование инвестиционного климата и расширение применения инструментов устойчивого финансирования.
1: Таджикистан получил прямой доступ к ресурсам Зеленого климатического фонда, что позволяет стране самостоятельно привлекать грантовое финансирование для реализации национальных климатических проектов. Как сообщил директор Национального центра реализации Парижского соглашения при Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Сино Тохирзода, новый механизм открывает возможности для финансирования проектов по адаптации к изменению климата, развитию устойчивой инфраструктуры, сохранению экосистем и управлению водными ресурсами. В настоящее время при поддержке Зеленого климатического фонда в Таджикистане реализуются 9 проектов и программ, а также ведется подготовка новых инициатив, направленных на повышение климатической устойчивости страны.
0: В рамках пресс-тура для представителей средств массовой информации, организованного программой развития Организации Объединенных Наций, журналисты посетили города Пинджикент, Истаравшан, Худжан, Исфару и Бобо-Джангафуровский район, где ознакомились с результатами реализации проектов развития в учреждениях здравоохранения, государственных органах, центрах социальных услуг, производственных предприятий и молодежных организациях.
1: О спорте. Душанбинский клуб «Соро Компания» стал пятикратным обладателем Суперкубка Таджикистана по футзалу, одержав победу в матче за трофей сезона 2026 год. Встреча состоялась в спортивном комплексе «Касри Варзиш» в Ходжанте. Команда под руководством Пайрава Вохидова обыграла обладателя Кубка Таджикистана «Ходжанский Сипар» со счетом 4-3. В составе победителей отличились Хуго Кардозо, Элисон Руан, Самандар Ризомов и Идрис Йоров. За сипар забитими мечами отметились Икбол Восидзода, Мухаммад Шарипов и Марко Антонио. Лучшим игроком матча за Суперкубок Таджикистана по футзалу был признан иранский вратарь Сорокомпании Саид Турабиде. Благодаря этой победе Сорокомпания в пятый раз в своей истории завоевала Суперкубок Таджикистана, подтвердив статус одного из сильнейших футзальных клубов страны.
0: И о погоде. С 1 по 3 июля в связи с выпадением осадков в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Сагдийской и Хатлунской областях сохраняется угроза селевых явлений локального характера. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру Таджикистана. Со 2 по 4 июля в городах и районах Хатлунской области, районах республиканского подчинения и Душанбе в связи с метеорологическими факторами пыльная буря и мгла ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами. Гражданам рекомендуется в таких неблагоприятных погодных условиях принять меры предосторожности. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Температура в долинах ночью до 26, днем до 37 градусов тепла, в горах ночью до 18, днем до 32 градусов тепла. И в столице сегодня переменная облачность без осадков. Температура ночью до 26, днем до 37 градусов тепла. Но даже в такие неблагоприятных погодных условиях важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а дома всегда будут душевное тепло и хорошее настроение. До новых встреч в эфире. Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

0: шунавандагони азиз, чихеле ки дар оғози барнома гуфтем, овозаи шӯҳрати устод Ҷӯрабек Назрӣ ба дуриҳои дур рафта буд. Ин маъноро суханони собиқ сафири Федератсияи Русия дар Тоҷикистон, олими номвар Рамазон Абдуллатипов таъкид мекунад. Биёед гӯш ба суханони он кас диҳем.
1: Очень важное, очень нужное мероприятие, посвященное выдающемуся деятелю культуры, науки Республики Таджикистан, Жорабеку Азами. И я приветствую от всей души и считаю, что это очень важно. Конечно, прежде всего хочу выразить свое неизменное уважение великому таджикскому народу, создателю великой культуры, науки. Поэтому я всегда с глубоким уважением отношусь, значит, к выдающимся деятелям Таджикистана, в целом таджикской культуры, таджикской цивилизации. И, конечно, с особым уважением отношусь к национальному лидеру Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу, человек, который фактически спас свой народ, человек, который принес идею национального единства, спас от самоуничтожения таджикского народа. Значит, будучи министром Российской Федерации, в те годы, когда шли межтаджикские переговоры под руководством Евгения Максимовича Примакова, я встречал Эмомали Шариповича и Нури в аэропорту и привозил их Евгению Максимовичу. И эти переговоры шли достаточно тяжело, но благодаря мужеству и мудрости Эмомали Шариповича, значит, эти переговоры, они закончились подписанием соглашения. И вот мы празднуем День национального единства благодаря этим усилиям, прежде всего, Эмомали Шариповича, конечно, Евгений Максимович, который сыграл большую роль в этом деле, он очень мудрый, очень красивый человек был. Поэтому это очень важно для современных условий, потому что я недавно закончил книгу, называется «Российская модель обустройства народов и конфессий». Я там анализирую опыт 70 стран по разрешению вот подобного рода конфликтов, национального конфликта, межнационального, межконфессионального и так далее. И знаете, фактически найти пример решение подобного рода конфликтов почти нет в современном мире. Значит, эти конфликты затихают, эти конфликты решаются на какой-то этап, но участники конфликта готовятся к продолжению этих конфликтов. Вот тогда и Евгений Максимович это подчеркнул неоднократно, и Эмомали Шарипович, значит, принял такой мужественный шаг, что 30% мест правительства Республики Таджикистан будут отданы оппозиции. Это был один из таких важных моментов, и благодаря этому состоялось и подписание этого соглашения, очень важного соглашения. Знаете, я хочу сказать, что здесь и доклад президента Академии наук, и председателя Союза писателей, и директора Национальной библиотеки очень хорошо раскрыли, значит, образ деятеля, вклад Журавека Зами в развитие современного вообще Таджикистана в целом. Вы знаете, я был знаком с ним, он меня приглашал как посла России на свои мероприятия, и вот человек был очень близкий мне по духу. Он философ так же, как я, он культуролог так же, как я, он играет на национальных инструментах, и я играю на национальных инструментах. Он писал музыку, и я писал музыку. Очень понятна вот эта великая и тонкая душа этого творческого человека. Знаете, и самое главное, что его деятельность, его творчество отражает вот этот творческий дух таджикского народа. Людей, как Авиценна, Амархаям, значит, Рудаки и многие другие. Вот очень хорошая есть книга Эмомали Шариповича «Арийские цивилизации». И благодаря его деятельности фактически арийская цивилизация считается достоянием ЮНЕСКО, как и многие другое удалось восстановить после развала Советского Союза. Знаете, когда говорят о таджикском народе, его почему-то полностью растворяют в иранском, персидском. Но вместе с тем, вот я смотрю, древнейшие государства, Бактрия, Согда там, и так далее, они имеют очень глубокие истоки. Да? Вот я помогал, когда был послом Российской Федерации, я помогал Анвару Бузурукову создать древние, вот эти Ягробского проекта, тоже это древнейшие корни таджикского народа, понимаете? Поэтому я хочу подчеркнуть, что это все отражается в культуре, традициях. И мы в прошлом году вместе с Академией наук Таджикистана, вместе со Славянским таджикским, российско-таджикским университетом провели такой большой форум вместе с Стамбульским университетом в традиционных ценностях народов Востока, понимаете? И доклады таджикских ученых, они были очень глубокие, значит, которые отражают действительно вот эти духовные корни, духовные идеалы развития вообще целого таджикского народа. Самое главное, что я еще раз хочу подчеркнуть, что выдающиеся деятели Таджикистана и такие как Кафуров, сам имам Али Шарипович, они писали большие произведения о таджикском народе. И это, я считаю, это очень важно. Я тоже написал книгу о дагестанском народе, таджикском народе, о русском народе. Занимает очень красивая книга о таджикском народе. Таджикские друзья профинансировали эту книгу. И я думаю, что мы могли бы продолжить проведение, значит, совместных российско-таджикских конференций, форумов, культуре, традициям наших народов. Мы зачастую жалуемся, что там где-то плохо относятся к русским, к таджикам и так далее, и так далее. Плохо относятся обычно к тем, кого плохо знают. И в этом плане, мне кажется, что и Академия наук Таджикистана, и Союз писателей Таджикистана, Национальная библиотека, они могли бы внести более существенный вклад вот в взаимном познании друг друга России и Таджикистана. Тем более, это очень близкие народы. Даже когда я ехал сюда послом, Владимир Владимирович Путин обратил внимание, он сказал, что это самый близкий нам народ Центральной Азии, потому что все остальные народы тюрки, а это индоевропейский народ. И мне кажется, что иногда в России смотрят на таджиков как отсталых таких людей, там, беспомощных и так далее, что совершенно неправильно. Это героический народ, это народ, который, несмотря ни на что, продолжал свою историю. Вот целые, конечно, такие исторические, когда Саманиды, 10 век, понимаете, это одно из таких авторитетных государств вообще было в нашем регионе. И кроме того, мне кажется, что это показывает и Журабек Назыш,

0: сами касается, я еще раз хочу подчеркнуть традиционные ценности. На конференции, я говорю, я удивился докладом наших ученых из Особенности Славянского университета. Президент Академии наук выступал там с докладом. Значит, очень интересные доклады. Президент Российской Федерации издал указ о сохранении традиционных ценностей России. Но вместе с тем, надо обратить внимание, что эта проблематика очень плохо разрабатывается нашими учеными. Я защитил докторскую диссертацию в Ленинградском университете в 1985 году. Диссертация называлась, прошу обратить внимание, «Духовно-нравственные ценности межнациональных отношений». Мне тогда еще говорили, что эта тема не диссертабельна, вы зря берете эту тему. Но самое главное, почти невозможно найти еще одну диссертацию, посвященную духовно-нравственным проблемам развития народа, межнациональных отношений и так далее. И кроме того, я работал ректором университета культуры, и на форуме, Московский форум культуры мы проводили ежегодно, и на этом форуме я, а там участвовало более 100 докторов наук, культурологов. Я сказал, мы плохо знаем вот теорию духовных традиций, нравственных традиций и так далее. Я говорю, кто перечислит некоторые там 4-5 духовных идеалов, я добавляю 15 тысяч рублей ежемесячно к заработной плате для этих профессоров. Ни один профессор не смог перечислить духовные идеалы, потому что мы это не изучаем.
1: Шумо суханони файлосуф, собиқ сафири Федерации Русия дар Тоҷикистон, Рамазон Абдуллатипов ро шунидед.

Никто не знает дня, когда уйдет. Никто его не знает и не ждет. Быть может, в этом мудрость бытия. Живи, пока не рвется нить твоя. Но если б знать, о, если б знать, когда покинет небосвод твоя звезда, как мы спешили бы объять все то, чего нам не вернет уже никто. Какие бы открылись нам миры, как были бы с друзьями мы щедры, как берегли бы миг и день и час, что от могилы отделяет нас. В неведении и счастье, и порог мы забываем, что отмерен срок. Меж первым криком и последним днем мы слишком расточительно живем.

Не уходи, не покидай меня, прекрасный мир нас ждет. Не уходи, с тобою выпью я печали сладкий мед. И не грусти, цветами я сполна обиду искуплю. Не уходи, не покидай меня, и день наш расцветет. Но если ты меня отвергнешь, я напрасно прожил. Не уходи, не покидай меня, а то мой храм падет. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. Не уходи, не покидай меня, иначе буду мертв. Со мною рядом ты и горя нет. Со мною рядом ты и горя нет. Любовной грусти нет. Не уходи, золотой мой амулет, и счастье к нам придет. Любимая, ты мне навек дана. Любимая, ты мне навек дана. Ты милость и оплот. Не уходи, не покидай меня. Душа моя зовет. Со мною ты по-прежнему юна. Со мною ты по-прежнему юна. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Пока.

Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Средь вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок на радио Фарханг. Напоминаем, мы на волне 106.5 FM. Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые вести. И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события, страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал День национального единства одним из самых величайших достижений таджикского народа в период государственной независимости. В своем поздравительном послании по случаю даты глава государства отметил, что в этом году День национального единства, являющийся символом победы, мира и спокойствия, политической стабильности и гарантии беспрецедентного развития нашей страны, отмечает в период подготовки к великому и священному празднику 35-летию государственной независимости. День национального единства в новейшей истории таджикской государственности является поистине судьбоносной датой сплочения и объединения таджикского народа, а также достижения прочного мира и стабильности. Мы, народ Таджикистана, осознали неоценимое достоинство мира, стабильности, единства и взаимопонимания тогда, когда пережили период острых политических противоречий и навязанной гражданской войны. Именно поэтому наш народ никогда не забудет ужасы и трагические последствия навязанной гражданской войны начала 90-х годов прошлого века, сказал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Сегодня мы стремимся к построению качественного нового общества, отвечающего требованиям эпохи прогресса и преобразований, которое позволит таджикскому народу и таджикскому государству идти в ногу с развитыми цивилизованными странами мира и продвигаться вперед, отметил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем поздравительном послании в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы и Днем национального единства». По словам главы государства, сегодня необходимо уделять первостепенное и постоянное внимание повышению уровня образованности общества, особенно подростков и молодежи, изучению современных техник и технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, а также подготовке и высококвалифицированных специалистов, отвечающих к современным требованиям. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что в условиях противоречивого и стремительно меняющегося современного мира чрезвычайно важное значение имеет стабильность, взаимопонимание и национальная солидарность. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы обязывает нас с общей ответственностью смотреть в будущее», сказал лидер нации в своем поздравительном послании. В Душанбе начало работу 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда, которое продлится до 2 июля. В церемонии открытия приняли участие представители государств-членов фонда, международных организаций, финансовых институтов и ведущие эксперты в области изменения климата. Выступавшие на открытии отметили, что проведение столь представительного международного мероприятия в столице Таджикистана является признанием последовательной политики правительства Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды, противодействия изменению климата и продвижения глобальной климатической повестки. В ходе заседания участники обсудят ключевые вопросы климатического финансирования, реализации проектов устойчивого развития, а также расширения международного сотрудничества в целях повышения устойчивости к последствиям изменения климата. Ожидается, что мероприятие будет способствовать укреплению взаимодействия с международными партнерами по развитию и привлечению инвестиций в реализацию зеленых проектов. Таджикистан признан на международной арене одним из государств, активно продвигающих вопросы рационального использования водных ресурсов, сохранения ледников и адаптации к изменению климата. Международные инициативы республики в этой сфере неизменно получают широкую поддержку мирового сообщества. Зеленый климатический фонд является крупнейшим международным финансовым механизмом, созданным в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата для поддержки развивающихся стран в реализации мер по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к климатическим изменениям. Фонд финансирует проекты по развитию возобновляемой энергетики, повышению климатической устойчивости, а также оказывает содействие государствам, наиболее уязвимым к последствиям засух, наводнений, повышения уровня моря и таяния ледников. Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан объявляет конкурс на премию правительства Республики Таджикистан в области туризма. В целях поощрения граждан, развивающих туризм, сообщили в комитете. Наградами будут отмечены лучшие достижения в развитии внутреннего и международного туризма, инвестиционной и инвестиционной деятельности, научных исследованиях, а также в продвижении туристического потенциала Республики Таджикистан. Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан до 15 августа. Уважаемые радиослушатели, далее с новостями продолжит наш коллега Давлат Назаров. Слушайте радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Радио «Фарханг» в эфире.
1: Неделя культуры Цянсу, Центральная Азия, 2026, направленная на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие туристических связей между Китаем и странами Центральной Азии, состоялась в городе Нанкин, провинции Цянсу, Китая. Как сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, в мероприятии приняли участие официальная делегация Таджикистана под руководством заместителя председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Зиодуло Салимзода. Подчеркнута важность укрепления сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии в сфере туризма, продвижения региона как единого туристического пространства, а также развития совместных и комбинированных туристических маршрутов. В рамках выставки были представлены туристический потенциал, богатые культурные наследия и народные ремесла Республики Таджикистан. Особое внимание гостей привлек выставочный стенд компании «Асрорисан», где были представлены уникальные образцы изделий народных промыслов, художественные работы, сувениры и другие авторские произведения, выполненные из драгоценных и полудрагоценных камней Таджикистана. Экспозиция Таджикистана ознакомила жителей Китайской Народной Республики, представителей стран Центральной Азии, туристических организаций и деловых кругов с богатой культурой, народными ремеслами и туристическими возможностями Республики Таджикистан. Таджикская сторона пригласила участников и гостей принять участие в международной туристической выставке, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Душанбе. Выставка уже стала важной международной площадкой для расширения сотрудничества и продвижения туристического потенциала стран мира. Международная туристическая выставка «Душанбе-2026 год» и Международный форум интеграции городов в реализации возможностей устойчивого туризма состоятся 24 по 26 сентября в преддверии Всемирного дня туризма в Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе, уважаемым Рустам Эмомали, ответственным за координацию подготовки и проведения мероприятий определен отдел развития туризма исполнительного органа государства государственной власти города Душанбе. Для организации выставки и форума создан организационный комитет, в состав которого вошли заместители президента города, руководители профильных структур, представители правоохранительных органов, министерств и ведомств. Международные мероприятия, ежегодно проводимые при поддержке председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, и приуроченные к Всемирному дню туризма, направлены на развитие устойчивого туризма, расширение межгородского сотрудничества, привлечение инвестиций, обмен опытом и продвижение туристического потенциала Таджикистана, прежде всего города Душанбе. Ожидается, что в работе международного форума примет участие представители туристической отрасли городов-побратимов и городов-партнеров Душанбе, профильных министерств и ведомств стран региона, международных организаций, научного сообщества, инвесторы, туристические компании и другие участники туристической индустрии. В ходе форума планируется обсудить вопросы развития устойчивого туризма, расширения международного сотрудничества, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов и укрепления партнерских связей между городами и субъектами туристической отрасли. По итогам форума намечено подписание новых соглашений о сотрудничестве. В рамках форума состоятся деловые встречи в формате B2B, обучающие тренинги по повышению качества обслуживания в гостиницах и ресторанах, совершенствованию профессиональных навыков гидов, а также разработке новых туристических маршрутов. Кроме того, будут организованы фотовыставка, посвященная природному, историко-культурному, туристическому и оздоровительному потенциалу Таджикистана, в особенности Душанбе, туристические маршруты по историко-культурным и рекреационным объектам столицы, а также культурная программа. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касимова 30 июня состоится премьера спектакля «Бубуджон Гафуров», посвященного жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. Напомним, что театры страны ведут подготовку к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителей в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находилась в центре политических дискуссий. Режиссером и соавтором пьесы является преподаватель Таджикского государственного института культуры и искусств Абдул Хафиз Кодири. По словам создателя спектакля, целью постановки является не только рассказ о жизненном пути исторической личности, но и знакомство молодого поколения с человеком, который внес значительный вклад в сохранение исторической памяти и укрепление национального самосознания. Многие слышали имя Бубуджона Гафурова с детства, однако далеко не все знают, как в сложных условиях своего времени он боролся за защиту истории и культуры таджикского народа. Спектакль стремится оживить на сцене именно эти малоизвестные страницы его жизни. Представители театра отмечают, что одной из интересных особенностей постановки является создание на сцене своеобразной живой галереи выдающихся таджикских личностей. Как отметил директор театра Фирдаус Косимов, наряду с Бубуджоном Гафуровым зрители увидят образы Мирсаида Миршакара, Садриддина Айни, Мухаммаджона Касимова, Мирзо Турсунзаде и Тухфа Фозиловой. Таким образом, спектакль переносит зрителя в культурную и научную среду той эпохи, в которой формировалась судьба нации и национальная идентичность таджикского народа. О погоде вам расскажет Жасмин Назарова.
0: Уважаемые радиослушатели, послушайте очень интересную информацию. Опыт Республики Корея в области современных гидрометеорологических технологий, автоматизированных систем наблюдения и управления данными может способствовать развитию гидрометеорологической отрасли Таджикистана, повышению качества прогнозов и совершенствованию предоставляемых услуг, сообщает агентство по гидрометцентру Таджикистана. В ходе встречи руководство агентства по гидрометеорологии Таджикистана, представители Метеорологической службы Республики Корея, Корейского метеорологического института, отмечено, что в условиях изменения климата и увеличения частоты опасных природных явлений, развития наблюдательных сетей, совершенствования системы сбора и передачи данных, цифровизация процессов и внедрение инновационных Технологии являются приоритетными направлениями деятельности отрасли. Делегация Южной Кореи ознакомилась с текущим состоянием сети гидрометеорологических наблюдений Таджикистана, оценила деятельность автоматических метеорологических станций. В ходе технических консультаций изучены текущие состояния сети метеорологических наблюдений, деятельность автоматических метеорологических станций, система сбора, обработки и передачи отраслевых данных, а также информационная инфраструктура агентства. Уважаемые радиослушатели, как вы уже заметили, климат становится непредсказуемым, и природа все чаще показывает свою силу. Несколько дней в столице охватила пыльная мгла. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, а в долинах без осадков. В предгорных районах кратковременный дождь. Местами возможна гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Местами с пыльной бурей и мглой. Температура в долинах ночью до 26, днем до 37 градусов тепла. В горах ночью до 17, днем до 31 градуса тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Временами усиление до 15 метров в секунду. Пыльная мгла. Температура ночью до 26, днем до 37 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а дома будут всегда душевное тепло и хорошее настроение. До новых встреч в эфире.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они не правы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойно.